сам смотрю, глазам приятно, делами двигаю девчата. Добавляю фейдер в город, звук ударит, драйв напора. Пусть на вечере у нас кайф срывает башню с вас.